0: Уюзь на пахнуть, всем пьет шейвига, зачем пьет семеха? Уж тебе били в науке, уж тебе били в науке, им за фирмат слух дышка, шану и рка бульбанта из рел места излы, рел в дисе хурье мабахи.
1: Abira, abira, auga, auga.